В пяти часах я тут ин констудженя. Меня паднул, а вот там с чего не хижа. Вот Беттина свышали, а я мам нитко тиши еще актуальки, а мена за вас. А ту ж поладнями, яко прине до панчиц кукова. Един аж 6 часов пору я там кувоку мея риубово в цех старобных скупинах. А мы скипом пола моджины, тобе Флориан Юрк з Лауренцио Хаушец. Пола джичи, бе найспешнейший ли Leopold Streicher, Gottrich Wuswoli, sie Sophie Markets, aber dann mehr dann Banschi Sachukowetisch ist das Rätsch, nur Starobno Skupinu, a dann will Benno Skoda, Meski Kral, a wun Sasiako Kralonu, Hanu Baschkets. Dale, boda müsse dort schon noch kommza, Meski Kral dann, mir ist Watsuchi Borami, bier Paul Michling, gisch Wuswoli, sie Linz Löser jetzt, die ist dann mehr, hoppata, gim, wetsche mehr mit an ihr, w schon im Kumza, a potom poladnjem išče do Koslova, k 40. razi, šako so tam, kuo vokuo meje rejuvali, mejski poreka tam, seman lepsa a čelestina mrozec.

Чупца маме за вас новости, там не товариство прияшело житовега сквада и освежило свое 20-летно обсташе. Активите товариства стоя нашем актуальном шиновску вес режищу. Рецно центрум «Витай» приготовил свой лешойский «Витай-кемп» за сарыски жиши. На цо сей жиши я се лишь могу, то свыше жинца пла нас. Студийного гостя сом мила жинца до подня, сме се разгранявы его новым проектом Дольно-Сарской культурной академии. Розгорано слышишь в другой поэце программа. Поищи не буду фейловать, а так ниц жичеце пестро, а с вами любви жичи, казасы захопионы. Не тогда, что музыка до узнала.

0: BB. Царски програм. Царски програм.
1: Zatkula.
2: Нещо да ева.
3: Фрацо, бой! Наше вусуване се започе. Пше се неки ювока спилач.
4: Я си мусах пола насаджен са шитко кого доко гучби верчи.
3: На вижа, але кла ниц так, за ми ту цивы час вукова спиламо.
4: Окей, худжбны парт пше остай мой дженца рачо тым гишто профессиональны чина. Кайш напшикуат Джеймс Хайп за своим титулом Waterfalls.
1: Zatkula.
2: Мой старт до тыдженя.

0: Раз, два, три, четыре, раз, два.
1: Oh yeah, baby. Знаешь, Мейджор, я сын Игги.

0: Я сам вопхауджа, то най-най-любший гузел, целей лужицы. Абонис? Чек дом, чек дом, чипаю чек дом. Рома чака с вором стака, вулка вака вака. Чек дом, чипаю чек дом. Райно твое солнце за звон.
1: Танцун чака.
0: Райно твое солнце за звон. Чипаю. Чипаю.